0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 2 сентября, католическая церковь чтит память святого Зенона, мученика Никомедийского, во время гонений на христиан в начале IV века. Итак, мученики всех времен – это высший образец принесения себя в жертву за дело Иисуса Христа. За 2000 лет огромное число христиан пожертвовали свою жизнь, чтобы остаться верными Иисусу и Его Евангелию. Но в то же время есть и другие мученики. Это мученичество каждодневное, которое, возможно, не ведет к смерти, но и оно означает потерять жизнь за Христа, исполняя свой долг с любовью, следуя логике Иисуса, логике дара себя, логике жертвы. Сколько среди нас каждый день притворяют в практику свою веру, конкретно принося в жертву свою жизнь ради блага семьи? Сколько священников, монахов, монахинь щедро несут свое служение ради Царствия Божия? И это тоже мученики, мученики каждого дня, мученики повседневности. Сегодня также вспоминаем священника Иосифа Петкевича. Он служил в Белоруссии, арестован в 1933 году, расстрелян в лагере в Карелии в 1937 году, 2 сентября. «Пребывай со мною, Господи!»
0: Новости из Ватикана по-русски. Первого сентября, во Всемирный день молитвы о защите Божьего творения, Папа Лев совершил святую мессу в экологической деревне Лаудату Си, расположенной на территории папских вилл в Кастель-Гандольфо. Литургические чтения, выбранные специально для этого дня, приглашают нас к созерцанию дел Господних. Книга «Премудрости» приглашает созерцать красоту и силу творения, чтобы, взирая на дела, познать виновника. Взгляд на огонь, ветер, воду или звезды был бы поверхностным, если бы он не возносил нас к Творцу этих чудных явлений. Псалом 18 побуждает нас поднять взор и созерцать небеса, которые проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Все творение говорит нам о величии Творца, если взгляд и сердце открыты для познания Его тайны. Прочитанный на мессе отрывок из Евангелия от Матфея призывает нас созерцать

0: созерцать творение, подчеркивая особую любовь Господа к человеку. Если Господь наделил такой необычайной красотой природу и заботится о нуждах растений и животных, насколько велико его попечение о возлюбленных сынах и дочерях. Папа напомнил, что начиная с 1 сентября церковь проводит время творения, пятинедельный период молитвы и заботы о нашем общем доме. Поэтому давайте в этот день и в предстоящие дни сделаем несколько минут перерыва в безудержном ритме наших повседневных дел, чтобы насладиться великой гармонией, частью которой мы являемся. Поставим на бесшумный режим все звуки человеческой деятельности, чтобы прислушаться к мелодичному голосу творения, в котором Бог, автор всех вещей, говорит с нами. Это упражнение, пояснил Лев XIV, помогает встретить Господа и становится первым шагом к подлинному экологическому обращению. Созерцание творения помогает нам осознать наше особое место внутри чудного замысла Бога и нашу личную и коллективную ответственность за сохранение Его изначальной гармонии. Осознав свои недостатки и ошибки, мы можем восстановить связь со всеми творениями согласно воле их Создателя. Папа объяснил, почему в этом году Всемирный день молитв о защите Божьего творения проходит под девизом «перековать мечи на орала». Еще не поздно перенаправить
1: «Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sorlo frate sole, laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle, laudato si, mi Signore, per frate vento». Laudato si, mi Signore, per suor acqua. Laudato si, mi Signore, per frate fuoco. Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa.
0: 30 августа папа возглавил на площади Свободы в Кастель-Гандольфо Богородичную молитву «Анджелус». Размышляя над Евангелием дня, он остановился на моменте, когда Иисус впервые открывает ученикам тайну приближающихся страстей и воскресения. Откровение Христа о том, что Ему надлежит идти в Иерусалим, страдать, быть убитым и воскреснуть в третий день, оказалось в полном противоречии с тем, чего ждали апостолы. Ученики надеялись увидеть триумфатора и могущественного правителя, который силой сокрушит врагов. За время, проведенное с Иисусом, у них была возможность изумляться многим Его словам и делам, однако эта последняя весть их ошеломляет. Особенно бурно реагирует Петр, только что исповедовав Иисуса Сыном Бога Живого, теперь он разочарованно отговаривает Учителя. Он как будто говорит ему: «Да, я верю, что ты Мессия, но мир спасают совсем не так». Этот порыв, несомненно, был движим искренней любовью, и все же он заставляет задуматься. Папа отметил, что бывает нелегко принять пути Господни, когда они не совпадают с нашими планами. В такие моменты возникает искушение думать, будто Бог ошибается или нас не слышит. Однако даже в своем заблуждении Петр преподает два важнейших урока. Первый в том, чтобы ни в коем случае не прекращать общение с Господом, но с доверием открывать Ему свои трудности и непонимание. Второй — не выносить приговор божественным действиям, а со смиренной молитвой внимать тому, что Он открывает через происходящее, даже если это огорчает или смущает, подчеркнул Святейший Отец. Великие достоинства первого из апостолов проявляются и в этом. Иисус отвечает ему: «Отойди от меня, сатана», и объясняет, что желающий идти за ним должен отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за ним. Петр так и поступит,

Выслушав учителя, он примет этот вызов и пронесет верность Христу через всю жизнь, вплоть до мученичества. Попросим же у Господа, чтобы и мы в духовной жизни и в молитве имели искренность Петра, смиренно признаваясь в чувствах, даже когда сердце смущено, и в то же время умели взращивать такое же послушание воли Бога, когда Он просит сверх наших ожиданий. Лев XIV верил эти намерения заступничеству Пресвятой Девы Марии, полностью послушной замыслу Божьему у подножия креста своего сына. Лев XIV встретился с комиссией по управлению и надзору над фондом «Дом облегчения страданий» благоначинания святого Пия Пьетрельчинского. Святейший Отец учредил комиссию хирографом 27 мая этого года и лично следит за ее работой. На встрече в апостольском дворце в Кастель-Гандольфо присутствовали председатель комиссии Максимино Кабальеро Леда, координатор Фабио Гасперини, заместитель по общим делам госсекретариата монсеньор Пауло Руделли, президент управления имуществом апостольского престола монсеньор Джордано Пичинотти, архиепископ Фоджи и Бавина монсеньор Джорджо Ферретти и секретарь комиссии Фабрицио Калачи. Святейший Отец ознакомился с результатами ее работы, уделив особое внимание финансово-экономическому состоянию фонда и поиску решений, которые обеспечат долгосрочную устойчивость и возрождение больницы, основанной в Сан-Джованни-Ротондо святым Падре Пио. Члены комиссии обозначили ключевые приоритеты текущей работы – стабилизацию отношений с персоналом, укрепление сотрудничества с госучреждениями Италии, привлечение необходимых ресурсов и постепенное сокращение основных денежных обязательств. Эти шаги предусмотрены мандатом комиссии, которая должна восстановить устойчивость фонда, сохранив при этом непрерывность работы больницы и харизму основателя. Папа Лев XIV с вниманием принял отчет о проделанной работе, подтвердив намерение и впредь лично следить за ходом дел. Комиссия будет последовательно воплощать намеченные меры, чтобы обеспечить будущее больницы и всего дела святого Падре Пио на благо больных и их семей.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья ватиканского журналиста Габриэле Николо «Земля, пропитанная кровью». На берегу Дуная между Линцем и Веной стоит маленький поселок Маутхаузен. Эта идиллическая лесная деревня дала имя одному из самых печальных и позорных мест нашего времени. Имя, которое история будет вспоминать с ужасом. Об этом трагическом противоречии рассказывает отец Роберто Анджели в своей книге «Евангелие в лагерях. Священник в сопротивлении». Роберто Анджели, годы жизни 1913-1978, католический священник, участвовал в итальянском сопротивлении в городе Ливорно. 17 мая 1944 года его арестовала гестапо. Сначала его отправили в пересыльный лагерь Фоссали, а затем в концлагеря Гузен, Маутхаузен и Дахау, где 19 апреля 1945 года его освободили американские войска. Хотя книга и построена вокруг важных дат, ее страницы вне времени. Начинаясь как хроника событий, она превращается в ценнейший исторический документ. В ней переплетаются простой рассказ, обличение зла и размышления автора. Но главное в книге – это послание надежды. Даже там, где пытки были ежедневной реальностью, растоптанная человечность никогда не умирала до конца. Она всегда была готова возродиться, как феникс из пепла. После войны отец

Анджели стал журналистом и писателем. В своей книге он подробно описывает, как эсэсовцы издевались над заключенными. О Маутхаузене он пишет. Они увидели двух священников в рясах и тут же разразились злобным смехом. Начали бить прикладами, кулаками, пинать ногами. Ведь священники были их смертельными врагами. На них навьючили рюкзаки, заставили бежать, продолжали избивать, плевали в них и богохульствовали. Одному из священников было 70 лет. Он так и не вернулся домой. Особенно трогательно отец Анджели пишет о лагерном братстве священников. Они были словно лучики света в кромешной тьме. Вместе с отцами Пауло, Камилло, Энсо и Марио они составили дружную пятерку. Их заставляли каждый день шагать более 8 километров, а потом безостановочно работать в каменоломнях. В Гузине была особенно страшная каменоломня. Там каждый клочок земли был пропитан кровью узников. Сидя на сырой земле лагерного барака, священники пытались беседовать о музыке, философии, христианском учении. Это были героические и тщетные попытки, потому что их разговор всегда возвращался к хроническому, навязчивому, мучительному голоду. Когда эсэсовцы узнали, что Роберто Анджели – священник, его жизнь превратилась в ад. Они специально выбрали его мишенью для издевательств, гонялись за ним с винтовками, били кованными сапогами, заставляли таскать самые тяжелые ящики. Один день был ужаснее других. После 10 побоев отец Роберто едва мог подняться с земли.

Вспоминая о Маутхаузене, он пишет мощное обличение. «Люди там были низведены до уровня зверей. Там царил непрерывный гнетущий ужас. Там были физические и психологические страдания, которые сопровождали каждый момент жизни и проникали в любое простейшее действие. Все было не просто ужасно, а дьявольски ужасно. Но самой чудовищной была даже не жестокость сама по себе, а система, которая могла придумать такие зверства и воплотить их. Вот что такое нацизм», подчеркивает отец Анжели. Говоря о разных заключенных, он отмечает итальянцев. «Они были самыми жалкими в лагере, самыми оборванными, над ними больше всего издевались. Но именно они меньше всех поддавались ненависти и жажде мести, чаще других проявляли солидарность, понимание и сочувствие. Как будто долгие века католического воспитания развили в них инстинктивное и глубокое чувство человечности и экуменизма». Потом пришло освобождение. Узники Дахау навсегда запомнили один момент. Через 4 дня после освобождения, 3 мая, на плацу поставили большой деревянный крест. У его подножия устроили алтарь с иконой Ченстаховской Божьей Матери. Чешский священник, старший по 26-му бараку, отслужил святую мессу. «Холодный ветер развивал силуэты флагов всех стран», вспоминает отец Анжели. На огромной, заполненной людьми площади воцарилась торжественная тишина, в которой звучали дрожащие от волнения слова священника. «Никогда прежде мы так не чувствовали себя братьями и свободными». Высокий крест на площади ежедневного мученичества, на земле, орошенной кровью множества

0: Церковь проводит время творения, пятинедельный период молитвы и заботы о нашем общем доме. Поэтому давайте в этот день и в предстоящие дни сделаем несколько минут перерыва в безудержном ритме наших повседневных дел, чтобы насладиться великой гармонией, частью которой мы являемся. Поставим на бесшумный режим все звуки человеческой деятельности, чтобы прислушаться к мелодичному голосу творения, в котором Бог, автор всех вещей, говорит с нами. Это упражнение, пояснил Лев XIV, помогает встретить Господа и становится первым шагом к подлинному экологическому обращению. Созерцание творения помогает нам осознать наше особое место внутри чудного замысла Бога и нашу личную и коллективную ответственность за сохранение Его изначальной гармонии. Осознав свои недостатки и ошибки, мы можем восстановить связь со всеми творениями согласно воле их Создателя. Папа объяснил, почему в этом году Всемирный день молитв о защите Божьего творения проходит под девизом «перековать мечи на орала». Еще не поздно перенаправить ресурсы, используемые для разрушений, на защиту жизни, заботу о бедных, насыщение голодных. Время творения, открывшееся 1 сентября, будет проходить до 4 октября, 800-летия блаженной кончины святого Франциска Ассизского. Именно его личностью, напомнил Святейший Отец, вдохновлялся Папа Франциск при написании энциклики «Лаудато Си», положившей начало экологической деревне в Кастель-Гандольфо.
1: «Лаудато Си, ми сеньоре». Con tutte le tue creature, specialmente me sorlo frate sole. Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle. Laudato si, mi Signore, per frate vento. Laudato si, mi Signore, per sora acqua. Laudato si, mi Signore, per frate fuoco. Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa.
0: 30 августа Папа возглавил на площади Свободы в Кастель-Гандольфо Богородичную молитву «Анджелус». Размышляя над Евангелием дня, он остановился на моменте, когда Иисус впервые открывает ученикам тайну приближающихся страстей и воскресения. Откровение Христа о том, что Ему надлежит идти в Иерусалим, страдать, быть убитым и воскреснуть в третий день, оказалось в полном противоречии с тем, чего ждали апостолы. Ученики надеялись увидеть триумфатора и могущественного правителя, который силой сокрушит врагов. За время, проведенное с Иисусом, у них была возможность изумляться многим Его словам и делам, однако эта последняя весть их ошеломляет. Особенно бурно реагирует Петр, только что исповедовав Иисуса Сыном Бога Живого, теперь он разочарованно отговаривает Учителя. Он как будто говорит ему: «Да, я верю, что ты Мессия, но мир спасают совсем не так». Этот порыв, несомненно, был движим искренней любовью, и все же он заставляет задуматься. Папа отметил, что бывает нелегко принять пути Господни, когда они не совпадают с нашими планами. В такие моменты возникает искушение думать, будто Бог ошибается или нас не слышит. Однако даже в своем заблуждении Петр преподает два важнейших урока. Первый в том, чтобы ни в коем случае не прекращать общение с Господом, но с доверием открывать Ему свои трудности и непонимание. Второй — не выносить приговор божественным действиям, а со смиренной молитвой внимать тому, что Он открывает через происходящее, даже если это огорчает или смущает, подчеркнул Святейший Отец. Великие достоинства первого из апостолов проявляются и в этом. Иисус отвечает ему: «Отойди от меня, сатана!

и объясняет, что желающий идти за ним должен отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за ним. Петр так и поступит. Выслушав учителя, он примет этот вызов и пронесет верность Христу через всю жизнь, вплоть до мученичества. Попросим же у Господа, чтобы и мы в духовной жизни и в молитве имели искренность Петра, смиренно признаваясь в чувствах, даже когда сердце смущено, и в то же время умели взращивать такое же послушание воле Бога, когда Он просит сверх наших ожиданий. Лев XIV верил эти намерения заступничеству Пресвятой Девы Марии, полностью послушной замыслу Божьему у подножия креста своего сына. Лев XIV встретился с комиссией по управлению и надзору над фондом «Дом облегчения страданий» благоначинания святого Пия Петрельчинского. Святейший Отец учредил комиссию хирографом 27 мая этого года и лично следит за ее работой. На встрече в апостольском дворце в Кастель-Гандольфо присутствовали председатель комиссии Максимино Кабальеро Леда, координатор Фабио Гасперини, заместитель по общим делам госсекретариата монсеньор Пауло Руделли, президент управления имуществом апостольского престола монсеньор Джордано Пичинотти, архиепископ Фоджи и Бавина монсеньор Джорджо Ферретти и секретарь комиссии Фабрицио Калачи. Святейший Отец ознакомился с результатами ее работы, уделив особое внимание финансово-экономическому состоянию фонда и поиску решений, которые обеспечат долгосрочную устойчивость и возрождение больницы, основанной в Сан-Джованни-Ротондо святым Падре Пио. Члены комиссии обозначили ключевые приоритеты текущей работы – стабилизацию отношений с персоналом, укрепление сотрудничества с госучреждениями Италии, привлечение необходимых ресурсов и постепенное сокращение основных денежных обязательств. Эти шаги предусмотрены мандатом комиссии, которая должна восстановить устойчивость фонда, сохранив при этом непрерывность работы больницы и харизму основателя. Папа Лев XIV с вниманием принял отчет о проделанной работе, подтвердив намерение и впредь лично следить за ходом дел. Комиссия будет последовательно воплощать намеченные меры, чтобы обеспечить будущее больницы и всего дела святого Падре Пио на благо больных и их семей.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья ватиканского журналиста Габриэле Николо «Земля, пропитанная кровью». На берегу Дуная между Линцем и Веной стоит маленький поселок Маутхаузен. Эта идиллическая лесная деревня дала имя одному из самых печальных и позорных мест нашего времени. Имя, которое история будет вспоминать с ужасом. Об этом трагическом противоречии рассказывает отец Роберто Анджели в своей книге «Евангелие в лагерях. Священник в сопротивлении». Роберто Анджели, годы жизни 1913-1978, католический священник, участвовал в итальянском сопротивлении в городе Ливорно. 17 мая 1944 года его арестовала гестапо. Сначала его отправили в пересыльный лагерь Фоссали, а затем в концлагеря Гузен, Маутхаузен и Дахау, где 19 апреля 1945 года его освободили американские войска. Хотя книга и построена вокруг важных дат, ее страницы вне времени. Начинаясь как хроника событий, она превращается в ценнейший исторический документ. В ней переплетаются простой рассказ, обличение зла и размышления автора. Но главное в книге – это послание надежды. Даже там, где пытки были ежедневной реальностью,

Растоптанная человечность никогда не умирала до конца. Она всегда была готова возродиться, как феникс из пепла. После войны отец Анджели стал журналистом и писателем. В своей книге он подробно описывает, как эсэсовцы издевались над заключенными. О Маутхаузене он пишет. Они увидели двух священников в рясах и тут же разразились злобным смехом. Начали бить прикладами, кулаками, пинать ногами. Ведь священники были их смертельными врагами. На них навьючили рюкзаки, заставили бежать, продолжали избивать, плевали в них и богохульствовали. Одному из священников было 70 лет. Он так и не вернулся домой. Особенно трогательно отец Анджели пишет о лагерном братстве священников. Они были словно лучики света в кромешной тьме. Вместе с отцами Пауло, Камилло, Энсо и Марио они составили дружную пятерку. Их заставляли каждый день шагать более 8 километров, а потом безостановочно работать в каменоломнях. В Гузине была особенно страшная каменоломня. Там каждый клочок земли был пропитан кровью узников. Сидя на сырой земле лагерного барака, священники пытались беседовать о музыке, философии, христианском учении. Это были героические и тщетные попытки, потому что их разговор всегда возвращался к хроническому, навязчивому, мучительному голоду. Когда эсэсовцы узнали, что Роберто Анджели – священник, его жизнь превратилась в ад. Они специально выбрали его мишенью для издевательств, гонялись за ним с винтовками, били кованными сапогами, заставляли таскать самые тяжелые ящики. Один день был ужаснее других. После 10 побоев отец Роберто едва мог подняться с земли.

0: Вспоминая о Маутхаузене, он пишет мощное обличение. «Люди там были низведены до уровня зверей. Там царил непрерывный гнетущий ужас. Там были физические и психологические страдания, которые сопровождали каждый момент жизни и проникали в любое простейшее действие. Все было не просто ужасно, а дьявольски ужасно. Но самой чудовищной была даже не жестокость сама по себе, а система, которая могла придумать такие зверства и воплотить их. Вот что такое нацизм», подчеркивает отец Анжели. Говоря о разных заключенных, он отмечает итальянцев. «Они были самыми жалкими в лагере, самыми оборванными, над ними больше всего издевались. Но именно они меньше всех поддавались ненависти и жажде мести, чаще других проявляли солидарность, понимание и сочувствие. Как будто долгие века католического воспитания развили в них инстинктивное и глубокое чувство человечности и экуменизма». Потом пришло освобождение. Узники Дахау навсегда запомнили один момент. Через 4 дня после освобождения, 3 мая, на плацу поставили большой деревянный крест. У его подножия устроили алтарь с иконой Ченстаховской Божьей Матери. Чешский священник, старший по 26-му бараку, отслужил святую мессу. «Холодный ветер развивал силуэты флагов всех стран», вспоминает отец Анжели. «На огромной, заполненной людьми площади воцарилась торжественная тишина, в которой звучали дрожащие от волнения слова священника. Никогда прежде мы так не чувствовали себя братьями и свободными. Высокий крест на площади ежедневного мученичества, на земле, орошенной кровью множества мужчин, женщин и детей, стал символом и прежде всего уроком. Уроком, который нельзя забывать», завершает свою статью Габриэле Николо.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 3 сентября, Католическая Церковь чтит память святителя Григория Великого, Папы Римского, учителя Церкви. В православной традиции он носит имя Григорий Двоеслов, память в Православной Церкви 12 марта. Имя Двоеслов, закрепленное за Григорием Великим, в православной традиции связано с названием одного из его трудов – «Диалоги» или «Собеседование о жизни италийских отцов и о бессмертии души». В книге, описывающей жития италийских святых, два собеседника – редко вопрошающий субдиакон Петр и пространно отвечающий Григорий. Само же название «двоеслов» является ошибочным переводом греческого «диалогос», что в оригинале означает «беседа» или просто «диалог». Своими трудами Григорий Великий сформировал новый христианский Запад на месте разделенной империи. Его толкование библейских книг, проповеди, морали на книгу Иова, беседы на Евангелие, беседы на книгу пророка Иезекииля, толкование на песнь песней, а также пастырское правило стали неотъемлемой частью западной христианской традиции. Как музыкант, он один из великих деятелей в области разработки церковной музыки. Папа Григорий создал особую школу пения, носящую название «Cantus Gregorianus» – «Григорианское пение». Папа Григорий Великий умер 12 марта 604 года. Господь, пастырь мой!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV связался по телефону с президентом Колумбии Абелардо де ла Эсприелье, заверив в духовной близости всех, кто пострадал от разрушительного землетрясения 10 августа. По сообщению зала печати Ватикана, Святейший Отец выразил солидарность семьям погибших, раненым, спасателям и сотрудникам гуманитарных служб. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в стране и областях, более всего затронутых бедствием. Землетрясение магнитудой 7,4 стало одним из самых разрушительных в новейшей истории Колумбии. По последним данным, погибли 329 человек, около 4,6 тысячи получили ранения, 247 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение затронуло более 314 тысяч человек. Серьезно пострадали западные районы страны, прежде всего Кали и Перейра. Спасательные и гуманитарные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим и заниматься восстановлением инфраструктуры.

В ходе недавней поездки в Российскую Федерацию секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер, помимо осуществления дипломатической миссии, встретился с католической общиной. В интервью корреспонденту Vatican News Стефану Лещински он поделился своими впечатлениями. «Беседуя с монахами, монахинями и духовенством, — рассказал Галлахер, — я сказал им, что они уже являются миротворцами, и это происходит в их повседневной жизни каждый раз, когда они строят маленькие мосты. Они оказывают влияние на общество, живя по соседству. Эти люди продвигают в церкви дела милосердия. Они присутствуют в наших образовательных и также санитарных учреждениях. Так обязательство церкви ради примирения и мира становится осязаемым, и это намного красноречивее любых слов. Я был впечатлен, — сказал далее Галлахер, — свидетельствами во время встречи с монахами и монахинями. Ведь, несмотря на весьма ограниченные ресурсы этой общины, ее численность тоже очень мала для этой огромной страны, они делают все, что могут, с большим постоянством. Я не слышал, чтобы кто-то жаловался на условия. Напротив, ощущалась радость от служения, которое они несут в России сегодня. В последний день своего пребывания в Москве архиепископ Пол Ричард Галлахер возглавил торжественную мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В мессе участвовало много народу, чувствовалось, что люди переживают глубокий религиозный опыт. «Это обнадеживает», — сказал Галлахер, «потому что кто-то может поверхностно представлять себе маленькие группы католиков, рассеянных по всему городу. То, как они вместе собрались в этом прекрасном соборе, чтобы свидетельствовать о жизнеспособности своей веры, произвело на меня большое впечатление. Это было поистине проявление любви, в первую очередь к Святейшему Отцу. По-видимому, узы любви, узы с преемником Петра там очень сильны». Оставляя Москву, архиепископ Галлахер так описал свои чувства. «Немного грустно оставлять такую общину. Мы хотим сказать, мы не оставим вас в одиночестве. Мы вернемся в Рим, чтобы говорить с теми, кто нас прислал, и чтобы оставаться близкими. В очень тяжелые годы для региона Вселенская Церковь должна подумать о том, как лучше поддержать эти общины, ободряя их пастырей и верных, сохраняя духовные связи. Куда бы я ни отправлялся с визитом, — добавил Галлахер, — по возвращении в моей молитве навсегда остаются люди и общины, которых я встречал. То же самое можно сказать и о дипломатическом аспекте моей миссии.

2 сентября на площади Святого Петра Лев XIV начал новый цикл катехизических наставлений, посвященный пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes» и отношениям Церкви с современным миром. В начале наставления папа напомнил о словах святого Иоанна 23-го, который на открытии собора призывал не поддаваться пессимизму пророков бедствия, видевших в современности лишь упадок и опасности. Напротив, происходящим следует уметь распознавать таинственные замыслы Божьего промысла, который мудро управляет всем, даже ударами судьбы, ради блага Церкви. Именно такой взгляд стал одной из предпосылок «Gaudium et Spes», провозглашенной 3 года спустя. Эта конституция, отметил Лев XIV, исходила из понимания Церкви как участницы жизни человечества. Ее призвание не стоять в стороне, а разделять судьбу людей, следуя примеру Христа, который стал близким человеку. Поэтому «Gaudium et Spes» начинается со слов о том, что Церковь разделяет радости и надежды, печали и тревоги людей нашего времени, особенно бедных и всех страждущих. Такое участие заставляет отказаться от пассивности и безразличия к происходящему в мире. Христианин призван слушать сердцем, быть затронутым событиями и судьбами людей и разделять тяготы ближних, прежде всего тех, кто страдает от несправедливости, дискриминации и насилия. В этом заключается путь к более глубокому пониманию как истории, так и самого Божественного Откровения. Отсюда рождается и безустанная задача Церкви – различать знамения времен и истолковывать их в свете Евангелия. Речь идет не просто о социальной ответственности, а о непрерывном обращении самой Церкви, которая призвана продолжать дело Христа, то есть свидетельствовать об истине, дабы спасать, а не судить, и не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Ключевое место в этом призвании занимает близость к неимущим. Лев XIV напомнил слова папы Франциска о том, что это прежде всего богословская категория. Церковь должна узнавать в бедных Христа, внимать им, быть рядом и принимать мудрость, которую Бог может открыть через них. Говоря о современном мире, епископ Рима указал на его противоречия. Научно-технический прогресс открывает новые возможности, но доступ к ним остается неравным, и не всегда удается обратить их во служение людям. Человечество лучше понимает законы общественной жизни, но не всегда знает, в каком направлении ее развивать. Растут богатства, экономические возможности, однако большая часть человечества по-прежнему страдает от голода и нищеты. При этом мир все яснее осознает угрозы будущему планеты, но продолжает жить с логикой эгоистического потребления и питать иллюзию, будто война — эффективный путь к миру. В эпоху кардинальных перемен Церковь, по словам Льва XIV, призвана служить человеку, слышать его самые глубокие вопросы и надежды, указывая на Христа как на ключ, средоточие и цель всей человеческой истории. Именно поэтому ее путь должен быть отмечен милосердным кенезисом, по примеру Иисуса, который уничижил себя самого, приняв образ раба. В конце наставления Святейший Отец пожелал, чтобы радость и надежда, «Gaudium et Spes», были отличительными чертами Церкви, которая благовествует, становясь близкой к людям нашего времени. Папа принял в Ватикане участников ежегодной конференции Международного института административных наук, членом которого является и сам Святейший Престол. Обращаясь к специалистам из разных стран, папа отметил, что тема их конференции «Сохранение баланса в использовании цифровых технологий» перекликается с его недавней энцикликой о защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Стремительно

0: Развитие искусственного интеллекта уже меняет образ жизни общества и затрагивает практически все его сферы. Поэтому сегодня необходимо открыто задаться вопросом, сможет ли человек и впредь контролировать созданные им машины, или он рискует однажды стать жертвой собственных изобретений. Одна из тревожных проблем нашего времени, подчеркнул Лев XIV, состоит в том, что решения, затрагивающие человеческую жизнь, доверены машинам. Конференция института подтверждает, что разум человека незаменим перед лицом технологических инструментов. Она может помочь властям принимать решения в этой сфере на благо человечества. Святейший Отец сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», отметив, что призыв к осторожности, строгому контролю и в некоторых случаях даже к замедлению внедрения искусственного интеллекта не означает быть против прогресса. Напротив, это проявление ответственной заботы о человеческой семье. Существует и другая проблема – самые мощные цифровые технологии и ресурсы искусственного интеллекта сосредоточены в руках крупных экономических и технологических игроков, тогда как государству бывает трудно их контролировать. Поэтому нужны новые этические ориентиры, которые не позволят частным интересам вытеснить общее благо человечества. Папа призвал гостей продолжать исследования, находя способы и средства для гуманизации цифровых технологий в государственном управлении, чтобы они служили жизни и миру. Лев XIV привел слова папы Франциска о необходимости расширять кругозор, направлять научно-технические поиски на служение миру и общему благу, на всестороннее развитие человека и общества. Миссия экспертов Международного института административных наук нелегка и порой может столкнуться с разочарованием, отметил папа и вознес молитву, дабы Всемогущий поддержал их, позволив с решимостью продолжать это благородное дело. Святейший Отец поблагодарил участников встречи за труды и преподал апостольское благословение. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на сентябрь этого года о защите водных ресурсов. Епископ Рима возносит молитву. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Податель жизни, Господи, Ты даровал нам воду, источник плодородия, прохлады и надежды. Она утоляет жажду, удобряет землю и врачует раны. Благодарим Тебя. Ибо вода — также образ Твоей благодати и любви, которые обновляют нас через крещение. Сегодня мы просим Тебя научить нас беречь ее благодарно, справедливо и ответственно. Прости нас за то, что мы превратили ее в товар, забыв, что она всеобщий дар, право без границ, уготованное для всех чад Твоих. Мы с болью смотрим на многих братьев и сестер, лишенных питьевой воды, которые преодолевают километры, чтобы ее найти, и болеют из-за ее нехватки. Да соделает нас Твой Дух паломниками насущного, умеющими жить скромно, обличать расточительство и загрязнение, отстаивать право каждого человека пить воду без страха и неравенства. Пусть наше попечение о воде будет знаком любви к Творцу и заботы о жизни самых бедных, дабы и новые поколения научились ценить и оберегать ресурсы земли. Аминь. Глава отдела богослужений Папы Римского архиепископ Диего Равелли обнародовал программу священнопразднований и мероприятий, которые Лев XIV возглавит в сентябре и октябре. Первым в календаре значится вечернее богослужение 7 сентября в базилике святилища Матери Доброго Совета в Дженацано. Папа совершит святую мессу. С 25 по 28 сентября Лев XIV совершит апостольскую поездку во Францию и посетит штаб-квартиру ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. В октябре епископ Рима возглавит 2 евхаристических богослужения в Ватикане. Вечером 8 октября в базилике Святого Петра состоится месса по случаю открытия нового учебного года в папских университетах. Утром 14 октября на площади Святого Петра Лев XIV совершит мессу по окончании встречи, посвященной десятилетию публикации апостольского увещания «Аморис Летиция».
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 3 сентября. Католическая церковь чтит память святителя Григория Великого, Папы Римского, учителя церкви. В православной традиции он носит имя Григорий Двоеслов. Память в православной церкви 12 марта. Имя Двоеслов, закрепленное за Григорием Великим, в православной традиции связано с названием одного из его трудов – «Диалоги» или «Собеседование о жизни италийских отцов и о бессмертии души». В книге, описывающей жития италийских святых, два собеседника – редко вопрошающий субдиакон Петр и пространно отвечающий Григорий. Само же название «Двоеслов» является ошибочным переводом греческого «диалогос», что в оригинале означает «беседа» или просто «диалог». Своими трудами Григорий Великий сформировал новый христианский Запад на месте разделенной империи. Его толкование библейских книг, проповеди, морали на книгу Иова, беседы на Евангелие, беседы на книгу пророка Иезекииля, толкование на песнь песней, а также пастырское правило стали неотъемлемой частью западной христианской традиции. Как музыкант, он один из великих деятелей в области разработки церковной музыки. Папа Григорий создал особую школу пения, носящую название «Cantus Gregorianus» – «Григорианское пение». Папа Григорий Великий умер 12 марта 604 года. Господь, пастырь мой!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV связался по телефону с президентом Колумбии Абелардо де ла Эсприелье, заверив в духовной близости всех, кто пострадал от разрушительного землетрясения 10 августа. По сообщению Зала печати Ватикана, Святейший Отец выразил солидарность семьям погибших, раненым, спасателям и сотрудникам гуманитарных служб. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в стране и областях, более всего затронутых бедствием. Землетрясение магнитудой 7,4 стало одним из самых разрушительных в новейшей истории Колумбии. По последним данным, погибли 329 человек, около 4,6 тысячи получили ранения, 247 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение затронуло более 314 тысяч человек. Серьезно пострадали западные районы страны, прежде всего Кали и Перейра. Спасательные и гуманитарные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим и заниматься восстановлением инфраструктуры.

ходе недавней поездки в Российскую Федерацию секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер, помимо осуществления дипломатической миссии, встретился с католической общиной. В интервью корреспонденту Vatican News Стефану Лещински он поделился своими впечатлениями. «Беседуя с монахами, монахинями и духовенством, — рассказал Галлахер, — я сказал им, что они уже являются миротворцами, и это происходит в их повседневной жизни каждый раз, когда они строят маленькие мосты. Они оказывают влияние на общество, живя по соседству. Эти люди продвигают в церкви дела милосердия. Они присутствуют в наших образовательных и также санитарных учреждениях. Так обязательство церкви ради примирения и мира становится осязаемым, и это намного красноречивей любых слов. Я был впечатлен, — сказал далее Галлахер, — свидетельствами во время встречи с монахами и монахинями. Ведь, несмотря на весьма ограниченные ресурсы этой общины, ее численность тоже очень мала для этой огромной страны, они делают все, что могут, с большим постоянством. Я не слышал, чтобы кто-то жаловался на условия. Напротив, ощущалась радость от служения, которое они несут в России сегодня. В последний день своего пребывания в Москве архиепископ Пол Ричард Галлахер возглавил торжественную мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В мессе участвовало много народу, чувствовалось, что люди переживают глубокий религиозный опыт. «Это обнадеживает», — сказал Галлахер, «потому что кто-то может поверхностно представлять себе маленькие группы католиков, рассеянных по всему городу. То, как они вместе собрались в этом прекрасном соборе, чтобы свидетельствовать о жизнеспособности своей веры, произвело на меня большое впечатление. Это было поистине проявление любви, в первую очередь к Святейшему Отцу. По-видимому, узы любви, узы с преемником Петра там очень сильны». Оставляя Москву, архиепископ Галлахер так описал свои чувства. «Немного грустно оставлять такую общину. Мы хотим сказать, мы не оставим вас в одиночестве. Мы вернемся в Рим, чтобы говорить с теми, кто нас прислал, и чтобы оставаться близкими. В очень тяжелые годы для региона Вселенская Церковь должна подумать о том, как лучше поддержать эти общины, ободряя их пастырей и верных, сохраняя духовные связи. Куда бы я ни отправлялся с визитом, — добавил Галлахер, — по возвращении в моей молитве навсегда остаются люди и общины, которых я встречал. То же самое можно сказать и о дипломатическом аспекте моей миссии. Всегда и на этот раз тоже я сопровождаю молитвой желание мира и справедливости, потому что в конечном счете мир — это Божий дар. Нам же нужно быть готовыми его принять.

0: 2 сентября на площади Святого Петра Лев XIV начал новый цикл катехизических наставлений, посвященный пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes» и отношениям Церкви с современным миром. В начале наставления папа напомнил о словах святого Иоанна 23, который на открытии собора призывал не поддаваться пессимизму пророков бедствия, видевших в современности лишь упадок и опасности. Напротив, происходящим следует уметь распознавать таинственные замыслы Божьего промысла, который мудро управляет всем, даже ударами судьбы, ради блага Церкви. Именно такой взгляд стал одной из предпосылок «Gaudium et Spes», провозглашенной 3 года спустя. Эта конституция, отметил Лев XIV, исходила из понимания Церкви как участницы жизни человечества. Ее призвание не стоять в стороне, а разделять судьбу людей, следуя примеру Христа, который стал близким человеку. Поэтому «Gaudium et Spes» начинается со слов о том, что Церковь разделяет радости и надежды, печали и тревоги людей нашего времени, особенно бедных и всех страждущих. Такое участие заставляет отказаться от пассивности и безразличия к происходящему в мире. Христианин призван слушать сердцем, быть затронутым событиями и судьбами людей и разделять тяготы ближних, прежде всего тех, кто страдает от несправедливости, дискриминации и насилия. В этом заключается путь к более глубокому пониманию как истории, так и самого Божественного Откровения. Отсюда рождается и безустанная задача Церкви – различать знамения времен и истолковывать их в свете Евангелия. Речь идет не просто о социальной ответственности, а о непрерывном обращении самой Церкви, которая призвана продолжать дело Христа, то есть свидетельствовать об истине, дабы спасать, а не судить, и не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Ключевое место в этом призвании занимает близость к неимущим. Лев XIV напомнил слова папы Франциска о том, что это прежде всего богословская категория. Церковь должна узнавать в бедных Христа, внимать им, быть рядом и принимать мудрость, которую Бог может открыть через них. Говоря о современном мире, епископ Рима указал на его противоречия. Научно-технический прогресс открывает новые возможности, но доступ к ним остается неравным, и не всегда удается обратить их в служение людям. Человечество лучше понимает законы общественной жизни, но не всегда знает, в каком направлении ее развивать. Растут богатства, экономические возможности, однако большая часть человечества по-прежнему страдает от голода и нищеты. При этом мир все яснее осознает угрозы будущему планеты, но продолжает жить с логикой эгоистического потребления и питать иллюзию, будто война — эффективный путь к миру. В эпоху кардинальных перемен Церковь, по словам Льва XIV, призвана служить человеку, слышать его самые глубокие вопросы и надежды, указывая на Христа как на ключ, средоточие и цель всей человеческой истории. Именно поэтому ее путь должен быть отмечен милосердным кенезисом, по примеру Иисуса, который уничижил себя самого, приняв образ раба. В конце наставления Святейший Отец пожелал, чтобы радость и надежда, «Gaudium et Spes», были отличительными чертами Церкви, которая благовествует, становясь близкой к людям нашего времени. Папа принял в Ватикане участников ежегодной конференции Международного института административных наук, членом которого является и сам Святейший Престол. Обращаясь к специалистам из разных стран, папа отметил, что тема их конференции «Сохранение баланса в использовании цифровых технологий» перекликается с его недавней энцикликой о защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Стремительное развитие искусственного интеллекта уже меняет образ жизни общества и затрагивает практически все его сферы. Поэтому сегодня необходимо открыто задаться вопросом, сможет ли человек и впредь контролировать созданные им машины, или он рискует однажды стать жертвой собственных изобретений. Одна из тревожных проблем нашего времени, подчеркнул Лев XIV, состоит в том, что решения, затрагивающие человеческую жизнь, доверены машинам. Конференция института подтверждает, что разум человека незаменим перед лицом технологических инструментов. Она может помочь властям принимать решения в этой сфере на благо человечества. Святейший Отец сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», отметив, что призыв к осторожности, строгому контролю и в некоторых случаях даже к замедлению внедрения искусственного интеллекта не означает быть против прогресса. Напротив, это проявление ответственной заботы о человеческой семье. Существует и другая проблема. Самые мощные цифровые технологии и ресурсы искусственного интеллекта сосредоточены в руках крупных экономических и технологических игроков, тогда как государству бывает трудно их контролировать. Поэтому нужны новые этические ориентиры, которые не позволят частным интересам вытеснить общее благо человечества. Папа призвал гостей продолжать исследования, находя способы и средства для гуманизации цифровых технологий в государственном управлении, чтобы они служили жизни и миру. Лев XIV привел слова папы Франциска о необходимости расширять кругозор, направлять научно-технические поиски на служение миру и общему благу, на всестороннее развитие человека и общества. Миссия экспертов Международного института административных наук нелегка и порой может столкнуться с разочарованием, отметил папа и вознес молитву, дабы Всемогущий поддержал их, позволив с решимостью продолжать это благородное дело. Святейший Отец поблагодарил участников встречи за труды и преподал апостольское благословение. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на сентябрь этого года о защите водных ресурсов. Епископ Рима возносит молитву.
1: Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Податель жизни, Господи, Ты даровал нам воду, источник плодородия, прохлады и надежды. Она утоляет жажду, удобряет землю и врачует раны. Благодарим Тебя. Ибо вода — также образ Твоей благодати и любви, которые обновляют нас через крещение. Сегодня мы просим Тебя научить нас беречь ее благодарно, справедливо и ответственно. Прости нас за то, что мы превратили ее в товар, забыв, что она всеобщий дар, право без границ, уготованное для всех чад Твоих. Мы с болью смотрим на многих братьев и сестер, лишенных питьевой воды, которые преодолевают километры, чтобы ее найти, и болеют из-за ее нехватки. Да соделает нас Твой Дух паломниками насущного, умеющими жить скромно, обличать расточительство и загрязнение, отстаивать право каждого человека пить воду без страха и неравенства. Пусть наше попечение о воде будет знаком любви к Творцу и заботы о жизни самых бедных, дабы и новые поколения научились ценить и оберегать ресурсы земли. Аминь. Глава отдела богослужений Папы Римского, архиепископ Диего Равелли, обнародовал программу священнопразднований и мероприятий, которые Лев XIV возглавит в сентябре и октябре. Первым в календаре значится вечернее богослужение 7 сентября в базилике святилища Матери Доброго Совета в Дженацано. Папа совершит святую мессу. С 25 по 28 сентября Лев XIV совершит апостольскую поездку во Францию и посетит штаб-квартиру ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. В октябре епископ Рима возглавит 2 евхаристических богослужения в Ватикане. Вечером 8 октября в базилике Святого Петра состоится месса по случаю открытия нового учебного года в папских университетах. Утром 14 октября на площади Святого Петра Лев XIV совершит мессу по окончании встречи, посвященной десятилетию публикации апостольского увещания «Аморис Летиция».
2: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Слава Иисусу Христу! Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 3 сентября. Католическая Церковь чтит память святителя Григория Великого, Папы Римского, учителя Церкви. В православной традиции он носит имя Григорий Двоеслов. Память в православной церкви 12 марта. Имя Двоеслов, закрепленное за Григорием Великим, в православной традиции связано с названием одного из его трудов.
2: Или ранения. 247 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение затронуло более 314 тысяч человек. Серьезно пострадали западные районы страны, прежде всего Кали и Перейра. Спасательные гуманитарные службы

ходе недавней поездки в Российскую Федерацию секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер, помимо осуществления дипломатической миссии, встретился с католической общиной. В интервью корреспонденту Vatican News Стефану Лещински он поделился своими впечатлениями. «Беседуя с монахами, монахинями и духовенством, — рассказал Галлахер, — я сказал им, что они уже являются миротворцами, и это происходит в их повседневной жизни каждый раз, когда они строят маленькие мосты. Они оказывают влияние на общество, живя по соседству. Эти люди продвигают в церкви дела милосердия. Они присутствуют в наших образовательных и также санитарных учреждениях. Так обязательство церкви ради примирения и мира становится осязаемым, и это намного красноречивей любых слов. Я был впечатлен, — сказал далее Галлахер, — свидетельствами во время встречи с монахами и монахинями. Ведь, несмотря на весьма ограниченные ресурсы этой общины, ее численность тоже очень мала для этой огромной страны, они делают все, что могут, с большим постоянством. Я не слышал, чтобы кто-то жаловался на условия. Напротив, ощущалась радость от служения, которое они несут в России сегодня. В последний день своего пребывания в Москве архиепископ Пол Ричард Галлахер возглавил торжественную мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В мессе участвовало много народу, чувствовалось, что люди переживают глубокий религиозный опыт. «Это обнадеживает», — сказал Галлахер, — «потому что кто-то может поверхностно представлять себе маленькие группы католиков, рассеянных по всему городу. То, как они вместе собрались в этом прекрасном соборе, чтобы свидетельствовать о жизнеспособности своей веры, произвело на меня большое впечатление. Это было поистине проявление любви, в первую очередь к Святейшему Отцу. По-видимому, узы любви, узы с преемником Петра там очень сильны. Оставляя Москву, желание мира и справедливости, потому что в конечном счете мир — это Божий дар. Нам же нужно быть готовыми его принять».

2 сентября на площади Святого Петра Лев XIV начал новый цикл катехизических наставлений, посвященный пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes» и отношениям Церкви с современным миром. В начале наставления папа напомнил о словах святого Иоанна 23-го, который на открытии собора призывал не поддаваться пессимизму пророков бедствия, видевших в современности лишь упадок и опасности. Напротив, происходящим следует уметь распознавать таинственные замыслы Божьего промысла, который мудро управляет всем, даже ударами судьбы, ради блага Церкви. Именно такой взгляд стал одной из предпосылок «Gaudium et Spes», провозглашенной 3 года спустя. Эта конституция, отметил Лев XIV, исходила из понимания Церкви как участницы жизни человечества. Ее призвание не стоять в стороне, а разделять судьбу людей, следуя примеру Христа, который стал близким человеку. Поэтому «Gaudium et Spes» начинается со слов о том, что отсюда рождается и безустанная задача Церкви – различать знамения времен и истолковывать их в свете Евангелия. Речь идет не просто о социальной ответственности, а о непрерывном обращении самой Церкви, которая призвана –

0: продолжать дело Христа, то есть свидетельствовать об истине, дабы спасать, а не судить, и не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить». Ключевое место в этом призвании занимает близость к неимущим. Лев XIV напомнил слова папы Франциска о том, что это прежде всего богословская категория. Церковь должна узнавать в бедных Христа, внимать им, быть рядом и принимать мудрость, которую Бог может открыть через них. Говоря о современном мире, епископ Рима указал на его противоречия. Научно-технический прогресс открывает новые возможности, но доступ к ним остается неравным, и не всегда удается обратить их в служение людям. Человечество лучше понимает законы общественной жизни, но не всегда знает, в каком направлении ее развивать. Растут богатства, экономические возможности. Однако большая часть человечества по-прежнему страдает от голода и нищеты. При этом мир все яснее осознает угрозы будущему планеты, но продолжает жить с логикой эгоистического потребления и питать иллюзию, будто война — эффективный путь к миру. В эпоху кардинальных перемен Церковь, по словам Льва XIV, призвана служить человеку, слышать его самые глубокие вопросы и надежды, указывая на Христа как на ключ, средоточие и цель всей человеческой истории. Именно поэтому ее путь должен быть отмечен милосердным кенезисом, по примеру Иисуса, который уничижил себя самого, приняв образ раба. В конце наставления Святейший Отец пожелал, чтобы радость и надежда, Gaudium et Spes, были отличительными чертами Церкви, которая благовествует, становясь близкой к людям нашего времени. Папа принял в Ватикане участников ежегодной конференции Международного института административных наук, членом которого является и сам Святейший Престол. Обращаясь к специалистам из разных стран, папа отметил, что тема их конференции «Сохранение баланса в использовании цифровых технологий» перекликается с его недавней энцикликой о защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Стремительное развитие искусственного интеллекта уже меняет образ жизни общества и затрагивает практически все его сферы. Поэтому сегодня необходимо открыто задаться вопросом, сможет ли человек и впредь контролировать созданные им машины, или он рискует однажды стать жертвой собственных изобретений. Одна из тревожных проблем нашего времени, подчеркнул Лев XIV, состоит в том, что решения, затрагивающие человеческую жизнь, доверены машинам. Конференция института подтверждает, что разум человека незаменим перед лицом технологических инструментов. Она может помочь властям принимать решения в этой сфере на благо человечества. Святейший Отец сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», отметив, что призыв к осторожности, строгому контролю и в некоторых случаях даже к замедлению внедрения искусственного интеллекта не означает быть против прогресса. Напротив, это проявление ответственной заботы о человеческой семье. Существует и другая проблема – самые мощные цифровые технологии и ресурсы искусственного интеллекта сосредоточены в руках крупных экономических и технологических игроков, тогда как государству бывает трудно их контролировать. Поэтому нужны новые этические ориентиры, которые не позволят частным интересам вытеснить общее благо человечества. Папа призвал гостей продолжать исследования, находя способы и средства для гуманизации цифровых технологий в государственном управлении, чтобы они служили жизни и миру. Лев XIV привел слова папы Франциска о необходимости расширять кругозор, направлять научно-технические поиски на служение миру и общему благу, на всестороннее развитие человека и общества. Миссия экспертов Международного института административных наук нелегка и порой может столкнуться с разочарованием, — отметил папа и вознес молитву, дабы Всемогущий поддержал их, позволив с решимостью продолжать это благородное дело. Святейший Отец поблагодарил участников встречи за труды и преподал апостольское благословение. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на сентябрь этого года о защите водных ресурсов. Епископ Рима возносит молитву.
1: In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Податель жизни, Господи, Ты даровал нам воду, источник плодородия, прохлады и надежды. Она утоляет жажду, удобряет землю и врачует раны. Благодарим Тебя. Ибо вода — также образ Твоей благодати и любви, которые обновляют нас через крещение. Сегодня мы просим Тебя научить нас беречь ее благодарно, справедливо и ответственно. Прости нас за то, что мы превратили ее в товар, забыв, что она всеобщий дар, право без границ, уготованное для всех чад Твоих. Мы с болью смотрим на многих братьев и сестер, лишенных питьевой воды, которые преодолевают километры, чтобы ее найти, и болеют из-за ее нехватки. Да соделает нас Твой Дух паломниками насущного, умеющими жить скромно, обличать расточительство и загрязнение, отстаивать право каждого человека пить воду без страха и неравенства. Пусть наше попечение о воде будет знаком любви к Творцу и заботы о жизни самых бедных, дабы и новые поколения научились ценить и оберегать ресурсы земли. Аминь. Глава отдела богослужений Папы Римского архиепископ Диего Равелли обнародовал программу священнопразднований и мероприятий, которые Лев XIV возглавит в сентябре и октябре. Первым в календаре значится вечернее богослужение 7 сентября. В базилике святилища Матери Доброго Совета в Дженацано Папа совершит святую мессу. С 25 по 28 сентября Лев XIV совершит апостольскую поездку во Францию и посетит штаб-квартиру ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. В октябре епископ Рима возглавит 2 евхаристических богослужения в Ватикане. Вечером 8 октября в базилике Святого Петра состоится месса по случаю открытия нового учебного года в папских университетах. Утром 14 октября на площади Святого Петра Лев XIV совершит мессу по окончании встречи, посвященной десятилетию публикации апостольского увещания «Аморис Летиция».
2: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!